0: Так. Валил семен в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казали.
1: Shit. Slave.
0: Приходил и.
1: Suck some dick. This half.
0: Превращалась в нелепых.
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Oui.
0: Принялись иконы на стенах.
1: Bill.
0: Когда приходил.
1: Dark home. Bar.
0: И он начинал.
1: And.
0: Фокать. И через час становилось.
1: Better.
0: Спадали.
1: Bum.
0: Смягчались.
1: Leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался.
1: Like a finger.
0: Он шел на
1: party.
0: И fuck it.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: упал
0: обитал.
1: Smart. Stick finger.
0: И спасал их всех.
1: Wolf.
0: Заслонял
1: Master.
0: Собою.

0: existing.
1: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла
0: Amazing.
1: Подняться. Сидел у Whoa. Постели. И его волосы
2: сели.
1: Он держал и говорил. Ну что ж ты?
0: Mark.
1: Ну что же ты? Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: dick.
1: Поставим
0: an ass.
1: Вы
0: не suck.
1: Кто под нами
0: влазит?
1: Увы, простите.
0: My ass.
1: А потом аль. Говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: dick.
1: Не грустить.
0: Celebrate.
2: Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще
0: suck.
1: Буду новой ждать и скучать за блеском
0: dick.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass dick.
1: Поставим
0: an ass.
1: Не
0: suck.
1: Кто под нами в
0: ass.
1: Вы простите
0: my ass.
1: А потом говорить до утра.
2: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
0: Dick.
1: Поставим
0: in ass.
1: Suck. Под нами в
0: ass.
1: Простите
0: my ass.
1: А потом...

0: fantasies.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы в школе
0: performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для...

0: удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он, когда я сакс в треклятой доте. Че ты косишься на
1: мне?
0: Ты против, сядь, сядь мне на
1: лекарь.
2: Я нашла Нико.

0: Calmly, Dara calm.
1: Будет лучше.
2: Теперь сама это.
0: Сак.
3: Любил
2: свети.
3: Six hot loads.
2: Мы боч не.
3: Latex.
0: Suck.
3: Cock. Gay boy.

0: anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing do anal. Master. This thing
2: semen
0: boy next door.
3: Slurs.

0: запястья.
1: Latex glove.
0: А под ними полосы. На моем.
2: The semen.
0: Твои волосы. Переслушиваю.
1: Voice.
0: С твоим голосом. Знаешь, я не справ.

0: Ganging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See

0: веришь, что так остальном все отлично. Ты мне так нравишься, если не веришь, что вот
1: stick finger.
0: Я ору на все, чтобы ты просто
1: do anal.
0: Меня на тебе не смешно, неужели
1: my ass.
0: Что-то не так.

0: Это семена.
1: Завтрак. Party. Брали под дорожью места. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают. Чувствую себя. Amazing. Со мной.
2: Brothers.
1: За нами.
2: Billy.

0: мучи, мучи.
1: Походу хватит. Расхаживать по хате в халате. Хватит и на выходных. Дай отдохнуть. Харе плюхи в воздухе запахло. Пуховик с вехом. Минимал. Два вехова на двоих под. И люки сверху.

0: года.
1: Отведники.
2: Dungeon Master.
0: Уходили на выхлопе.
1: Сахте.
0: На троих.
1: Penetration.
0: Попыхах за тестом. Дежуха. Дуром. Хагакуры. Потихоньку.
1: Fucking coming.
0: Кухня.
1: Семен. Как?
3: Fuck you.
0: Нихао. Охапка. На халяву. На пуховке захватить.
1: Как?
0: Ноги Андрюхи похавы. Выдохи. Вдохи.
1: Dungeon.
0: Во дворах. Полыхают.
1: Ловят. Dungeon Master.
0: Похер. Хоккеисты.
1: Bad cock.
0: Я на
1: party. So horny.
0: Сегодня.
1: Come shot.
2: Yeah, that's...

0: Что? Fisting is $300.
1: Что ты не мой?
2: Fucking slave.
1: А я не
0: Dungeon Master.
1: Что у
3: Gay anal.
1: Наши
3: Don't do
0: fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.
1: Я тосковал по
2: минуты.
0: Fucking fisting.
1: Beep.
0: Stick your finger in ass.

0: Эйно.
1: Возле
0: бой
1: напротив, ты
0: сабжек
1: полоборота, вся в луче ночного
0: Семена.

0: Latex Glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: похуй.
1: Какая
0: Latex Glove. Yes.
1: Такую.
0: This feels
1: с другим я знаю.
0: Finger ass.
1: Давно ласкает. И тебя
0: так дик
1: не провожу я. Жжет
0: my ass.
1: Сильнее огня. Не моя

Play X Club. Мне в такую. Ах, какая Play. Какая Play X Club. Бес. Такую. Yeah.

0: my ass. Do anal. На гражданке,
1: на какой-нибудь. The spanking.
0: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
3: Только
0: master.
3: Птицы бьется.
0: Fucking coming.
3: И смеется.
0: Well,
3: ему не удается.
0: This thing is $300. Dungeon master.
3: Где-то течет.
0: I come.
3: Где-то
0: your
3: все ждут.
0: Fucking slaves.
3: Это
0: fuck you.
3: Слегка просто
0: finger
3: чекочет
0: my ass.

0: legs.
1: Fuck you.
0: Finger. My ass.
1: Fuck.
0: Вперед и назад. It's bondage gay website.
1: Просто сбросил я. Словно
0: six hot loads.
1: На стыках.
0: Fucking deep in ass.
1: Бивает.
0: Dick.
1: Ты поймешь, как...
0: Fucking coming. Full master.
1: Где...
0: Fucking.
1: Где карьера, где...
0: Sex.
1: Oh, yes.
0: My ass.
1: Come.
0: Sack. Semen. Fisting.
1: Fuck.
0: 100 bucks.

0: кабинет.
1: Ой.
0: Горит, словно
2: ass. Без fisting.
0: На
2: my car.
0: Забывший
2: boy next door.
0: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной. Но у нас
2: gay party.
0: Впереди.

0: you swallow semen.
1: Под дороге
0: я fucking coming.
1: Кверху ноги, поберегитесь не дотрог. Бежит
2: fucking slave.
1: Не остается без внимания мое дыхание подбегает и регулируя дыхание я посылаю всем.
0: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
1: Как хорошо придумал кто-то, что если
0: fisting.

0: врогаем.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищай.
1: Коллег. Full master.
0: И друзей.

0: Latex Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за дом с тобой.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the last.

0: тумяты. За что аборигены
1: спанкинг?
0: Кука, у вас продается славянский
2: Calm.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского
2: Anal?
0: От чего
2: не coming?
0: Правда или действие? Где твои 17?
2: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
2: Sex.
0: На Марсе, что нам
2: Swallow.
0: Греться? Я, yeah. Что для грядущего готовит? Сколько же стоит?
2: Gay.
0: С чего начинается родина, жизнь или...
2: $100.
0: Почем?
2: Like

0: Блять, что за хуйня? Это опять это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. О, oh, my God. Она не верит.
2: Эй, мастер.
1: Ой, ай.
3: Булес, беги вепонс.
1: Ой, ау.
3: Секс.
1: Please,
3: ау. Do anal.

0: встречу. Fisting. За встречу. Они нуждаются в твоих
1: sperm.
0: И не важно, сколько у тебя
1: дикс.
0: Но есть единственный факт.
1: Come.
0: Показатель твоего
1: dungeon.
0: Насколько ты
1: so horny.
0: Slave.
1: Хочет
0: do anal. Без критической
2: suction.
0: Аметрической
1: full dungeon.
0: Ой.

0: nipples. Gay boys in tiny bikinis.
1: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке. Опер.
0: Иди нахуй, да,
1: мы успели скрыться в неизвестном.

0: Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
1: The semen coming.

0: ебу, причем тут
1: boy next door.
0: Может потому что я
1: gay boy
0: и бучий,
1: like
0: мешаю с водкой, пиздец колючий.

0: полз.
1: Я не хочу
2: Саргли.
1: Так одинок, но греет душу.
2: Как
1: ты мой теплый
3: Latex glove.
1: Я не хочу
2: Four pants.
3: Finger in the ass. For master.
2: Oh
3: yeah.
2: Four pants.
3: Latex glove.
2: Gooey.
3: Latex glove.
2: Gooey.
3: Gooey.
2: Sorry.

0: ослепший старый ночью побродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Bestrebo dungeon bomber.
1: Порвали все эти фонарей.
0: Бандыч.
1: Кастрали, срали, типа, полная труба решили.
2: Лапкоме.
1: Сами.
0: Да, да,
1: да.
0: Милый.
1: Бомбер.
0: Сомнается в могилы.
1: Ну, на этом.

0: сегодняшний день.
1: Now! Напали!
2: Really?
1: Мы
0: погали,
1: смеялись, толкались.
3: Deep rattle.
1: Стоп,
3: Swallow fucking cum.
1: Что, я не могу?
4: Эрекет.
1: Жарим.

0: do.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
0: Suction.
1: Fork matter.
2: Помогло.
3: Semen.
0: Baggage.
2: За полчаса сожгло. Но в
0: Gotcha.
2: Ночной
1: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.

0: Красивый
1: фолмастер,
0: фолмастер. Красивый в отличных
2: пятах.
0: Сидят охуенно, шагает на
1: party,
0: как будто
1: был
0: простым. Я шагаю на полу, я медведь Балу. Ты даже мне не
1: блюк,
0: а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
1: кук,
0: чтоб забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
0: Девчонки понимают,
1: fisting,
0: только раз в году.
1: Все do anal. Fisting, fisting.
0: Если у тебя нет семена, это видно по еблу.
1: Boy.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто никакой там не я показываю.
0: Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя, будто сел на пик. Как
0: horny.

0: Yes, my baby. Еще вчера я был
1: Full master.
0: Малый, сегодня я
1: Amazing
2: Bad cock
1: My ass
0: И мама б не узнала
1: Нет, master
0: Вызвал врача
1: $300
0: Я был

0: сокс.
1: Нельзя прожить.
2: Do anal.
1: Понарошку и думать, будто...
2: Swallow my cum.
3: Семен.
1: Точно свалится на бошку. Иди, ай да, да, попросту стал. И вот тогда, ну прямо так.
0: Hey, Barney.
1: Захочешь.
2: Anal. Sex.
1: Перестать. Да вот, беда.
2: Stick finger.
1: Как не кстати.
4: Чего-то очень хочется.
0: Сокс.
1: Сокс. Сокс.

0: Anal.
1: 15.
2: На нас небеса шла благодать.
0: Гей Марли.
3: Может.
0: Фанслэш.
3: Стица.
4: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак.
5: Да, да.
6: Это мечта.
7: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак.
2: Чистица.
7: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак.
1: Anal.
0: 15.
1: Как жаль,

0: Boy next door.
1: Я буду с тобою.
0: Boy next door.
1: Я не скрою в эту
0: дом.
1: Одной лишь тебе я вновь.
0: Yes.
1: Ты слышишь?
0: Boy next door.
1: Далекие
0: dungeon, boy next door.
1: Моря, океаны и...
0: Yes.

0: Anal finger.
1: Круче.
2: Нет.
3: Bad cock.
1: Круче.
0: Anal finger.
1: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Маленький красивый.
3: Bad cock.
1: Большой и милый.
0: Anal finger.
1: Он крутой.
3: Bad cock.
1: Вообще крутой.
0: Anal finger.
3: Bad cock. Bad cock. Bad cock. Bad cock.

0: мэл. Мы будем действовать совместно. Майкл на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Баста с улицы плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим слово.

0: Не тази. Хорошая новость. Ловите эксклюзивный
1: хамшат.
0: Все как обычно на эфире для вас вдвоем.
2: Это нужно вам соответственно. Не избежать, это как стихийное бедствие. И пока мы будем действовать.

январе или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубникой в декабре, или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

0: boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.

0: Нашла
1: банкинг. Идет гей секс. На
2: палец.
3: Шатается язык, заплетаются, вспомним, скажем.
4: Boy.
3: Нужные слова.
4: Fisting is $300.

0: Duran.
1: Сегодня Корни. С самого утра напеваю песенку про
2: Long Latex Glove. My love.
1: Amazing. И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
2: Dungeon.
1: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
2: Long Latex Glove. Loop it up. Stick an ass.
1: Все на свете
2: Fisting.
1: Если
2: fucking coming,
1: boy, наперекос, не впадай в
2: dark fantasy,
1: и не spanking, в самом
2: horny
1: случае,
2: dick,
1: держи трубой, и тогда
2: do anal sex,
1: все само собой, никогда не теряй, не теряй
2: long latex glove, loop it up,

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Строй лодку с паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen.
0: Anal. Открывать.
1: Dark home.
0: Хорошие.
2: Sir.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play text club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.

0: мячи, горы мы. Горьких,
1: yeah. Brothers.
0: Семен. Горьких нет, как нет, там мы
2: performance artists.
0: Техники, и с высоты вам шлем.
3: Fuck you!
0: Трепал нам
2: anal.
0: Ветер.
2: Two threat cocks.

0: улыбнут
1: In my fantasies
0: Моя любовь и красота
1: Don't stop
0: Мои страдания Минуты жизни
1: В Данилиус
0: И нашей
1: Пантучелли
0: Пускай пройдет На
2: Гей-веб-сайт
0: Гачи горы мы
3: Ловим
4: Brothers
3: Синен
0: Горьких нет Нет там им
1: Performance artists
0: Книги И с высоты Вам шлем
5: Привет
1: Angel
6: Над ебалом
7: Maggot
6: Позади, но мы не
7: Swallow

0: или тупо качать профу, или свои, все равно себя я. Мой рожден был бы вас, чаще
1: свалов мой ком.
0: У вас, а ну раз забыл, извини, только нету.

0: Next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. И для отбора подарю. Пока ты...
0: Гей-вебсайт.
1: Старистем! Или... Толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шансы не упущу.
3: Фуа! Фуа! Фуа!

0: Do anal.
1: Я дам тени. Почувствую.
0: Come with that cock.
1: Позади. С раскрытием дам тебе.
2: Suction.
1: И плюс один к моему.
0: Semen.
1: Ты думал, сейчас пойду. И сифилис задолбю.
3: Billy Harry.
1: Да и нужно давно.
4: Get your ass back here.
5: Get him
4: up. Fuck, fuck, fuck.
1: От меня вид.
0: Boy next door.
1: Может даже.
0: 300 bucks.
1: Но меня я прошу.
0: И прости. It's a fucking deal.
1: Не я такой, это ass. Такой.
0: Ну да, может.
1: Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up on him.
4: Fuck, fuck, fuck.
0: Take it, boy.
4: Take it, boy.
0: Take it, boy.

0: Dungeon
1: Party.
2: У тебя
3: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
3: Do anal.
4: Hello, brothers.
5: Gotcha.
2: Смех. Сегодня
3: Fisting.
2: Для всех.
6: Ouch. Oh, that hurts.
2: В руках
7: The semen.
3: Stick your finger in my ass. Do anal.
0: Master.
2: Но трудно
3: Come.
2: Держать в себе.
3: Let's celebrate.
0: Yeah.
2: Каждый хочет
3: Suck some dick.
2: Но рядом нет
3: Stick your finger in my

0: little oil,
1: semen,
0: gay,
2: поворот и
0: backup.
2: Ребят, что он нам несет, да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью, ужас грядущих завтра оставим же.
3: Billy Harrington.
2: А там буду
0: suck dick.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что нет сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Назад каждый гей
1: мне anal
0: fucking больней.
1: Dungeon Master.
0: Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
1: гей-бой.
0: Это мой.

0: zimy.
1: Tak.
0: И в
1: Ой.
0: По памяти.
2: Ой.
0: Пойдет развращать и вместе с Агушей с той девочкой что-то давно.
1: Subject.
0: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: И этапом из немерено лежит на шоу тяжкий
1: Владимирский next door Семен.
0: Когда
1: ass.
0: Но не очко.
1: Really? $300.

0: выше, в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
1: Как?
0: В вампире мире охуенный. Даже не кот его, у него
2: Данжер
0: кипит
2: Симен.
0: Вэя в нем варево.
3: Везде он словно
4: Уи-уи.
3: По кличке
2: Мастер.
3: Боже.
2: Любина.
3: Ты.
5: Fucking D.
3: Зовут его
6: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
0: Не гнушается вообще аллергия.
2: Coming.
1: Семен.
0: Плавает в борще, как
2: Данжер.
0: Не подымешь этот
6: ass.
0: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
2: Fisting.
3: Везде он словно
4: Уи-уи.
3: По кличке
2: Мастер.
3: Боже.
2: Любина.
5: Ты. Fucking D.
3: Зовут его
6: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
2: Maggot.

0: Собачий Лейтекс Венсам Ричард.
1: Везде он словно
2: Уи-уи
1: По кличке
2: Мастер
1: Боже
2: Любина
1: И
2: Фокин Ди
1: Зовут его
3: Эрингтон
2: Мастер
3: Эрингтон
2: Мастер
3: Эрингтон
2: Свалок

0: там будет.
1: Fan turns me on.
2: Oh shit.
0: Да что ж?
1: Fucking coming.
0: Или отсмеялся я наперед вперед. Почему?
1: Do anal.
0: Так.
1: Что?
0: Опущены. Сколько?
3: Thank you, sir.
0: Все мне достает.
1: Suck.
0: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: bad cock.
1: The master of horny.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
3: It's lazy.
2: Yeah.
0: Boy next door.
3: It's lazy.
0: Boy next door.
3: It's lazy.
0: Boy next door.
3: It's lazy.
0: This thing. Bondage master.
2: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
2: Может быть, все потому, что пись. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже я вас априори выше. Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
2: Джин, а я Аладдин.

0: А чего так в России?
1: Swallow my cup.
0: А чего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
2: И the semen.
0: Так печально.
1: I swallow.
0: Я пойду.
1: Assisting anal, $300.
0: Я рад.

0: печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door. Boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: The
1: semen.
0: С березки упал
1: in my mouth.
0: Он, как я, оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: пей.
0: Не печалься, не стоит.
1: И
0: махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России
1: swallow my cup.
0: Отчего хорошо так
1: suck.
0: Пальцы ветром
1: в
0: раз пролетят, а последнее она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door. Boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: The
1: semen.
0: С березки упал
1: in my mouth.
0: Он, как я, оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door. Boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: The
1: semen.
0: С березки упал. Он, как я, оторвался.

0: Thank you. My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today.
1: Как же так получается?
2: Семена.
1: Быстро кончается. И не так уже...
3: Gay website.
1: Нас зовут...
3: Boy next door.

0: dripping ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь. Я
0: do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове
0: dripping ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой
0: master.
1: Ловит, стесняет, вижу.

0: Мне 20, а тебе 18. Мы только замутили
1: Dungeon Mouse.
0: Однажды осмелев
1: Football Master.
0: Я лихо
1: Swallow Calm.
0: В своей манере пригласил тебя на
2: Suction.
1: Sex.
2: Fisting.
1: Ass.

0: предполагала, что мою покинет.
1: Fucking shit.
0: И по транс мы будем.
1: Fucking coming.
0: Но жизнь,
1: boy,
0: я хлебнул.
1: My cum. Fisting ass.
0: Вкус

0: кину
1: мастер.
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семена
0: навсегда надежно
1: Dungeon.
0: Схоронила. Какая
1: Fisting.
0: В лагеря. Кидает
1: Coming.
0: На запрет.

0: Master. Присланием наказанием. Нам это Данжели. С ней краткосрочно.
1: Одень и той свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
0: И снова наш отряд.
1: От этой осени чуть камень.

0: укутались в плащи, а где-то по гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность, какая
1: в лагерях.

0: песня, плохой
1: скин, rip the dick.
0: Наша команда все решит.
2: Ангер всех победит.
0: Сами синим, учителей.
2: Выкишите в жопу, Ангер для залетов.
0: За нас.
3: Play.

0: Come. Hey, no.
1: Что было в пусть останется там. Я не хочу помнить, что
0: Come. Hey.

0: Say what you mean.
1: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты.
2: Полмастер.
1: Все, давай, успокаивайся.
2: Какс?
1: Расправила и вперед.
3: Если ты хотел...

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой. Ты пусть все горит огнем. Ночью я ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Man.
1: Ты тебе вообще кто?
0: Fisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эхвуд.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
0: гей-парти,
1: или не дай бог,
0: really?
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю только никак мой. Устает чинить
0: за
1: причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде сперекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено. Чиновника
0: Симен
1: наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец. Город
0: Симен.
1: Берите в долг, не ведите торг. Стерегите
0: кровь,
1: не ебите
2: кровь.
1: Не говорите
2: кровь,
1: берегите кровь. Ведь все переплетено. Террор, церковь, казино, картели, дом на дом. Темно, где всей этой системе не жили с денег за концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая категории.

0: 300 bucks.
1: Выше держу
0: дик. Master.
1: Бегах люто хочется.
0: Oui,
1: oui. На краю осознанные сны.
0: Okay.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг скок.
0: Later club. Fat car.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon.

Boy Next Door, Dungeon, Легион, все переплетено. Бой на дюра, стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но and стали чисты дети. С кухон, что ночью
1: dungeon.
0: За краем дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но все, что
1: sex
0: мешало, я давно оставил ядовитый
1: семен.
0: Погони за
1: dungeon master.
0: Чисты дети.
1: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: dungeon.
0: За краем дальней и дальних
1: party.
0: Завален, но
1: pickle.

0: Men may no do
1: System.
2: Поэтому будем сейчас ярить, качаться. Пока что на
0: дек. Ain't no.

на каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг, наверное, я не доживу до своих

0: vidiš.
1: I swallow my cum.
0: Mike, za vidiš dorogu.
1: Yeah, fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ass.
0: Лишь дороговато.
1: Cum.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой гроба.
1: Boy.
0: Я не пытаюсь доказать тебе, но чтоб кончить умирать не обязательно. Работай до потом
1: suck.
0: До седьмого пота. Работай важнее всего работа. Да ты вообще
1: как
0: сказал мне сегодня кто-то. Да ты вообще

0: нам.
1: Yes, we can.
0: Строчки и рисовал нам Люберти.
2: Так.
0: Вы улыбались со всеми зубами.
2: Семена.
0: Текли
2: на... Long latex glove.
0: Я...

0: Tango Bar.
1: Spanking ass.
2: Нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
2: Белой скульптурой.

0: хватает сил.
1: Бой на так.
0: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Dark Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Mr. Affleck. Ass.
1: Cushion.
2: Drums.
3: Bevala zestivale.
2: Movie star.
3: Сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
4: гей вебсайт
3: упавший со своим со своим.
5: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
6: семен.
5: Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно...

0: Long thunder bar.
1: Летай со мною в стиле.
0: Horny hands, hands.
1: Но только.

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
3: В окном по привычке гонит
4: Слэйс.
3: Словно спичкой.
0: Gaming quiet show.
3: Будет небо и наступит
0: секс.
3: Где я?
0: Coming.
3: Смотришь мне в глаза, сколько можно
0: Celebrate and suck some dick.
2: Mm.
0: Stick your fucking hands in

0: домой. Творю духи, вижу в свете огней. Без ума я танцую с ней. Детка, ахмелый, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала секс кадр, не застыла ты. Будто гей, парень.
1: Я очевидно, стать моя. Я умею для всех.

0: это мой щит. Твою руку вижу в свете огней.
1: Без дыма
0: и я танцую с ней. Детка, отдыхаю, там я весь свой. Будто дернул кто, сзади ты мой.

0: коконом подвигать.
1: Bad cocks.
0: Но я все толкаю.
1: Fist.
0: Коли слово мне дадут, то я скажу.
2: Ass we can.
0: Но я одно.
1: Fuck. Stick finger in my ass.
0: Уже spanking. Не будет, я ни себе не
3: слышу.
0: Нравится, не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
1: Come.
0: Никому не дам, не дам.
1: Suck some dick.
0: Ну, я никому не дам.
1: Dungeon.
0: Наполеон останешь.
1: Cock.
0: Будто как окаменевты. Когда
2: really?
0: Порошит планету капельками.
1: Hobbles.
0: Собирайте.
1: Semen.
0: Секс.
2: Brothers.
1: Gay.
2: Ass.
0: Другие порочены.
1: Любовь
0: остальных по одиночеству, но одна.
1: My ass.
0: Два, три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
1: fantasy.
0: Рассматривают в кубе.
1: Cocks.
0: Или как в копне. Копнем.
1: Semen.
0: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке я
1: ass.
0: До землю она.
1: Fisting.
0: До последнего.
1: Anal. Semen. My calm.

0: sex.
1: This feels
0: anal. Sex.
2: Там будут сладкими обещаны.
0: Ass.
2: Movie star. Мне снится, как во рту моем все выпадают зубы. Мне снится.

0: It's macabre.
1: Ты знаешь, что такое
0: macabre?
1: Ты круют матом. Обзывают.

месяца назад я написал эту песню, но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделать. Так что пусть в этой песне все остается как было.

0: Люба шли за него Мы специально прогуляли Геликоптер качали Ты был сутка
1: Fucking coming
0: Do it Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке
2: Do it, do it
0: Ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке
2: Do it, do it
0: Ты в порядке

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: кто придумал этот...
1: Так.
0: Каким он был и когда он...
1: Deep.
0: Зато я знаю, что мне для...
1: Fisting.
0: Нужно.
2: Семен.
0: В кайфе.
2: Ass.
0: Не путать чужим, строится...
1: Dungeon.
0: Placed. Растут.
2: The semen.
0: Цветет.
1: Placed.
0: Салют. В сторону...
2: Ass.
0: На пару с облезлым рыжим...
1: Placed.
0: Перенесли...
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
2: гей-вебсайт.
0: Я в него войду.
1: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне бы
2: boy next door.
0: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass.
2: Кто-то rip the skin.
0: Но у меня
1: fat cock boy.
3: I wanna see six hot loads.
0: В этом...

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: ass. Я остаюсь таким же, как и был. Yeah!

0: Я люблю
1: Swallow Cum.
0: Да, получается, ночами гуляю по-новому. По мелочи не парюсь я разучился.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: Нас нет имен, ни
1: Баркак.
0: Обуздать нельзя ни одна
2: Dungeon.
0: Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из причем замечать
2: Come.
0: Мироздание
2: и Do anal.
0: Мы запрещенная.
1: Slave.
0: Без тайного рукопожатия
2: сочиняю
0: стукачок, ведь мы запрещенная.
1: Positive tension.

0: Следуют толпы, мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько подрубищем будущим тубус успешно несущий
1: пенисис.
0: У нас нет ни
1: бандич

0: Когда проснуться?
1: Dungeon Master.
0: Тогда
2: we must pull up our pants.
0: Умоется над лужицей. И
1: фонтан
0: закружится. Кто
1: Fisting.
0: Уважает, кто Dick. Не пристает, того
1: Boy next door.
0: Не жалят.

0: вечером на
1: гей-веб-сайт.
0: Сыграют
1: Boy Next Door.
0: Классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.

0: Savage. Gay website.
1: Deep anal.
0: Bondage. Gay website.
1: Deep anal.
2: Coming. Coming. Coming. Coming.
3: Suck dick.
4: Говорит, что у меня все в
3: порядке.
4: В среднем человек день может до 200 тысяч. Я сейчас, а потом ты
3: Show me.
4: Ты
3: my ass.
4: Я... Horny. Сердце бестолково.

0: Виноваты, что делать? Ли я дрожащий, или
1: семен
0: имею? Ищу вы наши мальчишки. How much is the
2: fist?
0: Чего так в России?
2: Badcocks.
0: Шумят, и за что аборигены?
3: Spanking.
0: Кука, у вас продается славянский?
2: Come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
2: Anal.
0: Отчего
2: не coming?
0: Правда или действие? Где твои 17?
2: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
2: Sex.
0: На Марсе, что нам
2: Swallow.
0: Греции? Я, yeah. Что
2: Dick.
0: Грядущий
2: Ask.
0: Готовит? Сколько же стоит?
2: Gay fisting.
0: С чего начинается родина, жизнь или...
2: $100.
0: Почем?
2: Later.

0: next door.
1: Следом жмет
0: Dark
1: Hole. Оценка. В лесах я люблю. Обожаю. Я люблю. Обожаю. И вот легенды, как он бывший прот. Вот у нас Варлок.

0: next door.
1: Меня пленяет равный. Просто нет, мне ответь на люк. И ты смогла подеть.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slaves.
1: О, великая.
2: Dungeon.
1: Тропология.
2: Finger.
1: Руки, голень, стопы, аккуратные.
3: Nice.
1: Я

0: fucking stick.
1: Ловите мы.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот на
4: Suck. Let your head.

0: semen.
1: Кидал пиво белых секундам. И бак фолдом гулял. А варло его вдруг за
2: сестень.

0: boy next door.
1: Oh, that's banking.
2: Загрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: сестре.
1: ТПС нету круче. В этом нет, нет, и веда паша даже ласково дедем. Приятно.
2: Fingered.
1: Yeah. Мой прадед был
3: Billy Harrington.
1: Ну и что с того? С тех пор, колись,

0: fucking slurs.
1: People.
2: Big ass.
3: Rastasetni.
4: Boy next door. That talk.
5: Ain't all turns me on.
6: Ass.
7: Хороший.
6: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
6: Ass.
8: Хороший.
6: Dick.
8: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
7: Бедненький.
4: Gay boy.
6: Ass.
8: Хороший.
6: Dick.
8: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
7: Как приятно.
1: Fucking
6: fisting
5: your ass.
7: Шоколадное.
4: Gay semen.
7: Эффективное лечение.
5: Swallow my cum.
4: Gay boy.
6: Ass.
7: Хороший.
6: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
7: Бедненький.
4: Gay boy.
5: Ass.
6: Dick.
4: Gay boy.
7: Yeah.
4: Gay boy.